0: 口是温暖，一口是时光。外婆乡小榨菜籽油，小时候的菜油香。
1: 金龙鱼
2: 顶尖冠军，有水花消失树。蓝月亮有至尊鸟绒树，至尊生物科技洗衣液，三倍浓缩，入水即溶，15分钟快洗，超干净，无残留。
3: 一马当先，奋勇当先，先声夺人，东谷蚝油为幸福增鲜。
4: 义乌全球数贸中心提示您，精彩继续。
5: 曾经有一条路从中国出发，吸引了来自世界各地的人，众人相向而行，生出万千之路，四海从此相连。每一条路上笙歌不断，如同五线谱上的旋律，高低错落，心心相通，汇成一曲四方合奏。今天一条条路从世界出发，相聚义乌，欢迎来自五大洲12国的歌者。
6: 面卢西亚哈萨斯坦，
7: 我的名字是马图，我来自巴西。
8: გამარჯობა, მე თათია ვარ საქართველოდან.
9: Салам, мені ნათ მაიბიკ, მენ Кыргызстандан болом.
10: Всем привет, меня зовут Богдан Шувалов, я из России.
11: Ben Helin, Türkiye'den geliyorum.
12: Lina Laga Kimmo, Ketua Afrika Bura.
13: Tôi tên là Đăng Khôi và tôi đến từ Việt Nam.
14: Nama saya Om Shali dari Malaysia.
15: I'm Verity and I'm from New Zealand.
16: Я сам принц, доразим из Сербии.
17: Я зовут Селена Игал, я из Китая.
18: Весь мир и каждый путь соединяются. Весь мир и каждый человек имеет возможность встретиться. Весь мир и музыка соединятся в этом месте. Я пою для вас в Иву.

0: 谢谢希丽娜一高。第一位登场的选手，说真的，没有压力是不可能的，状态非常好。接下来，基于本国评审回避的原则，有请国际专业评审和国际大众评审，请打分。
1: Также я дала высокий балл китайской участнице. У нее была очень красивая песня.

Этим летом звезда Шелкового пути привела меня в Китай. И сегодня вечером я хочу рассказать вам прекрасную историю любви. Песню «Can't Help Falling in Love».